0: Реклама. Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер FS-77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Гости из 13 стран окунулись в атмосферу Югры. На югорских трассах с начала года произошло более 600 серьезных автоаварий. Всероссийский спортивный диктант 2026 ждет участников. Представители 13 стран прочувствовали северное гостеприимство в рамках международного проекта «Здравствуй, Россия». От древней культуры коренных народов до современных технологий и спортивных высот. Ребята познакомились со сверстниками из движения первых, рассказали о традициях своих стран, сыграли в интерактивную игру и сами попробовали окунуться в северные обычаи. Одним из самых ярких моментов стала встреча с многократным чемпионом России по лыжным гонкам Сергеем Кряниным и двукратным чемпионом мира по биатлону Дмитрием Ярошенко. Также ребята попробовали югру на вкус. На экофабрике «Этника» им показали, как из северных ягод и дикоросов создают сладости. А потом все вместе приняли участие в мастер-классе. А еще участники побывали в археопарке, прошли по тропам самаровского Чугаса, а в этнографическом музее Турума прикоснулись к быту и традициям коренных народов округа. И даже испытали себя в национальных играх. Программа включала и практическую часть. В гуманитарном корпусе Югры гости учились оказывать первую помощь, действовать при чрезвычайных ситуациях и работать в команде. Югра усилила контроль за дорожной безопасностью, продолжая масштабные профилактические рейды. Так, за 7 месяцев госавтоинспекция округа зарегистрировала 625 автоаварий, в которых 82 человека погибли и 846 получили травмы разной степени тяжести. Одно из последних крупных мероприятий, направленных на выявление грубых нарушений правил дорожного движения, прошло в Ханты-Мансийске. На проверку вышла не только дорожная полиция, но и сотрудники других подразделений МВД. Совместными усилиями инспекторам удалось пресечь 34 административных правонарушения и выявить факт подделки документов. Также автомобилисты зачастую не соблюдали требования к перевозке детей и правила маневрирования, управляли транспортом без водительских прав и игнорировали запрещающий сигнал светофора. Югра продолжает совершенствовать медицинскую инфраструктуру. В Нягане близится к завершению строительства акушерского корпуса окружной больницы. Здание площадью свыше 6500 квадратных метров практически готово. Строители уже выполнили основные работы и сейчас занимаются фасадом, кровлей и инженерными системами. В четырехэтажном учреждении разместится целый комплекс важных подразделений. В их числе женская консультация, родильное отделение, обсервационный родовый бокс, прачечная и даже зал для торжественной выписки новорожденных. Также предусмотрено оснащение корпуса современной системой очистки воздуха и резервным дизельным генератором, чтобы оборудование работало без перебоев даже при отключении электричества. Впереди внутренняя отделка и благоустройство территории, в том числе строительство теплого перехода к основному зданию медорганизации. И последнее. Югорчане смогут проверить свои знания о спорте. 4 октября пройдет всероссийская акция «Спортивный диктант». Она рассчитана на жителей старше 14 лет, включая школьников, студентов и всех, кто интересуется физической культурой. Участие предусмотрено как онлайн, так и очно. На сегодняшний день уже зарегистрировано 76 площадок общей вместимостью 3000 человек. Что касается самого теста, он содержит 25 вопросов об истории спорта, олимпийском движении, выдающихся спортсменах, национальных видах и современных достижениях. Ожидается включение еще 5 дополнительных заданий, посвященных развитию спорта в регионе и успехам местных атлетов. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Юга.

0: радио Югра. Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем, прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Гости из 13 стран окунулись в атмосферу Югры. На югорских трассах с начала года произошло более 600 серьезных автоаварий. Всероссийский спортивный диктант 2026 ждет участников. Представители 13 стран прочувствовали северное гостеприимство в рамках международного проекта «Здравствуй, Россия». От древней культуры коренных народов до современных технологий и спортивных высот. Ребята познакомились со сверстниками из движения первых, рассказали о традициях своих стран, сыграли в интерактивную игру и сами попробовали окунуться в северные обычаи. Одним из самых ярких моментов стала встреча с многократным чемпионом России по лыжным гонкам Сергеем Кряниным и двукратным чемпионом мира по биатлону Дмитрием Ярошенко. Также ребята попробовали югру на вкус. На экофабрике «Этника» им показали, как из северных ягод и дикоросов создают сладости. А потом все вместе приняли участие в мастер-классе. А еще участники побывали в археопарке, прошли по тропам самаровского Чугаса, а в этнографическом музее Турума прикоснулись к быту и традициям коренных народов округа. И даже испытали себя в национальных играх. Программа включала и практическую часть. В гуманитарном корпусе Югры гости учились оказывать первую помощь, действовать при чрезвычайных ситуациях и работать в команде. Югра усилила контроль за дорожной безопасностью, продолжая масштабные профилактические рейды. Так, за 7 месяцев госавтоинспекция округа зарегистрировала 625 автоаварий, в которых 82 человека погибли и 846 получили травмы разной степени тяжести. Одно из последних крупных мероприятий, направленных на выявление грубых нарушений правил дорожного движения, прошло в Ханты-Мансийске. На проверку вышла не только дорожная полиция, но и сотрудники других подразделений МВД. Совместными усилиями инспекторам удалось пресечь 34 административных правонарушения и выявить факт подделки документов. Также автомобилисты зачастую не соблюдали требования к перевозке детей и правила маневрирования, управляли транспортом без водительских прав и игнорировали запрещающий сигнал светофора. Югра продолжает совершенствовать медицинскую инфраструктуру. В Нягане близится к завершению строительства акушерского корпуса окружной больницы. Здание площадью свыше 6500 квадратных метров практически готово. Строители уже выполнили основные работы и сейчас занимаются фасадом, кровлей и инженерными системами. В четырехэтажном учреждении разместится целый комплекс важных подразделений. В их числе женская консультация, родильное отделение, обсервационный родовый бокс, прачечная и даже зал для торжественной выписки новорожденных. Также предусмотрено оснащение корпуса современной системой очистки воздуха и резервным дизельным генератором, чтобы оборудование работало без перебоев даже при отключении электричества. Впереди внутренняя отделка и благоустройство территории, в том числе строительство теплого перехода к основному зданию медорганизации. И последнее. Югорчане смогут проверить свои знания о спорте. 4 октября пройдет всероссийская акция «Спортивный диктант». Она рассчитана на жителей старше 14 лет, включая школьников, студентов и всех, кто интересуется физической культурой. Участие предусмотрено как онлайн, так и очно. На сегодняшний день уже зарегистрировано 76 площадок общей вместимостью 3000 человек. Что касается самого теста, он содержит 25 вопросов об истории спорта, олимпийском движении, выдающихся спортсменах, национальных видах и современных достижениях. Ожидается включение еще 5 дополнительных заданий, посвященных развитию спорта в регионе и успехам местных атлетов. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра!

0: Реклама. Пора проверить здоровье. В Гемотест акция «Здоровущие скидки». Базовый чекап X6 по суперцене. Акция действует с 3 по 16 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте! Соберите полную систему отопления в строительном магазине «Сом», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «Сом». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у Водосов и Водригин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101.
5: Я годами мечтал о конкретной модели автомобиля. Нашел сайт, цены были ниже рыночных, менеджер все убедительно расписал. Растаможка, доставка. Я перевел предоплату, потом еще часть за срочную логистику. Прошел месяц, два, телефоны не отвечают, сайт закрыт. Потраченные средства пропали. Моей мечте не суждено было сбыться.
6: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Не верьте якобы выгодным предложениям. Не заключайте сделки без официальных договоров и проверок. Не переводите предоплату. Будьте бдительны.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
10: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
11: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
13: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Югорские добровольцы наработали весомый опыт помощи СВО. Гости из 13 стран окунулись в атмосферу Югры. Всероссийский спортивный диктант ждет участников. Югра создала эффективную систему гуманитарной помощи, позволяющую спасать людей даже в самых тяжелых обстоятельствах. Опыт региона, наработанный с 2014 года, стал настоящей опорой, например, для жителей Курской области, оказавшихся в беде в августе 2024-го. В условиях угрозы гуманитарной катастрофы именно югорская система помощи сработала быстро и четко. Все началось с решения окружного правительства и желания югорчан помогать. В Югре создали сеть пунктов сбора, продумали состав коробок добра, а еще организовали постоянные добровольческие отчисления. Работающие граждане и госслужащие перечисляют средства на содержание миссии. Это позволяет сохранять постоянную готовность к выезду. Когда беда пришла в Курскую область, на тот момент исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук сразу распорядился об участии округа в поддержке. Подоспевшая на выручку группа добровольцев вывела мирных жителей из районов, подвергавшихся обстрелам. Параллельно начали создавать единый губернаторский центр гуманитарной помощи и склад, чтобы превратить огромный поток грузов в понятную сеть. Новшеством миссии в Курской области стала служба оперативной психологической помощи и реагирования. В нее включились 67 психологов из Югры, Москвы и Санкт-Петербурга. Представители 13 стран прочувствовали северное гостеприимство в рамках международного проекта «Здравствуй, Россия». От древней культуры коренных народов до современных технологий и спортивных высот. Ребята познакомились со сверстниками из движения первых, рассказали о традициях своих стран, сыграли в интерактивную игру и сами попробовали окунуться в северные обычаи. Одним из самых ярких моментов стала встреча с многократным чемпионом России по лыжным гонкам Сергеем Кряниным и двукратным чемпионом мира по биатлону Дмитрием Ярошенко. Также ребята попробовали югру на вкус. На экофабрике «Этника» им показали, как из северных ягод и дикоросов создают сладости. А потом все вместе приняли участие в мастер-классе. А еще участники побывали в археопарке, прошли по тропам самаровского Чугаса, а в этнографическом музее Турума прикоснулись к быту и традициям коренных народов округа. И даже испытали себя в национальных играх. Программа включала и практическую часть. В гуманитарном корпусе Югры гости учились оказывать первую помощь, действовать при чрезвычайных ситуациях и работать в команде. В Югре цифровые технологии приходят в самые отдаленные уголки. В рамках проекта «Цифровое стойбище» телекоммуникационные вышки появились на территории еще 10 родовых угодий. Работу выполнили при поддержке компании «Самотлорнефтегаз» с активы нефтяной компании «Роснефть». Благодаря этому качественной связи обеспечены более 3700 человек. Это около 73% коренного населения региона. Теперь им доступен портал госуслуги и другие сервисы, включая новые возможности для продвижения национальных продуктов и этнотуризма. Кроме того, быстрый интернет дал возможность для реализации регионального проекта «Стойбищная школа-сад». И последнее. Югорчане смогут проверить свои знания о спорте. 4 октября пройдет всероссийская акция «Спортивный диктант». Она рассчитана на жителей старше 14 лет, включая школьников, студентов и всех, кто интересуется физической культурой. Участие предусмотрено как онлайн, так и очно. На сегодняшний день уже зарегистрировано 76 площадок общей вместимостью 3000 человек. Что касается самого теста, он содержит 25 вопросов об истории спорта, олимпийском движении, выдающихся спортсменах, национальных видах и современных достижениях. Ожидается включение еще 5 дополнительных заданий, посвященных развитию спорта в регионе и успехам местных атлетов. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов. Для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта. Аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения. Источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов. Бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современный
1: спорт. Без возрастных ограничений.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем.

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Вау. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра. 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Югорские добровольцы наработали весомый опыт помощи СВО. Гости из 13 стран окунулись в атмосферу Югры. Всероссийский спортивный диктант ждет участников. Югра создала эффективную систему гуманитарной помощи, позволяющую спасать людей даже в самых тяжелых обстоятельствах. Опыт региона, наработанный с 2014 года, стал настоящей опорой, например, для жителей Курской области, оказавшихся в беде в августе 2024-го. В условиях угрозы гуманитарной катастрофы именно югорская система помощи сработала быстро и четко. Все началось с решения окружного правительства и желания югорчан помогать. В Югре создали сеть пунктов сбора, продумали состав коробок добра, а еще организовали постоянные добровольческие отчисления. Работающие граждане и госслужащие перечисляют средства на содержание миссии. Это позволяет сохранять постоянную готовность к выезду. Когда беда пришла в Курскую область, на тот момент исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук сразу распорядился об участии округа в поддержке. Подоспевшая на выручку группа добровольцев вывела мирных жителей из районов, подвергавшихся обстрелам. Параллельно начали создавать единый губернаторский центр гуманитарной помощи и склад, чтобы превратить огромный поток грузов в понятную сеть. Новшеством миссии в Курской области стала служба оперативной психологической помощи и реагирования. В нее включились 67 психологов из Югры, Москвы и Санкт-Петербурга. Представители 13 стран прочувствовали северное гостеприимство в рамках международного проекта «Здравствуй, Россия». От древней культуры коренных народов до современных технологий и спортивных высот. Ребята познакомились со сверстниками из движения первых, рассказали о традициях своих стран, сыграли в интерактивную игру и сами попробовали окунуться в северные обычаи. Одним из самых ярких моментов стала встреча с многократным чемпионом России по лыжным гонкам Сергеем Кряниным и двукратным чемпионом мира по биатлону Дмитрием Ярошенко. Также ребята попробовали югру на вкус. На экофабрике «Этника» им показали, как из северных ягод и дикоросов создают сладости. А потом все вместе приняли участие в мастер-классе. А еще участники побывали в археопарке, прошли по тропам самаровского Чугаса, а в этнографическом музее Турума прикоснулись к быту и традициям коренных народов округа. И даже испытали себя в национальных играх. Программа включала и практическую часть. В гуманитарном корпусе Югры гости учились оказывать первую помощь, действовать при чрезвычайных ситуациях и работать в команде. В Югре цифровые технологии приходят в самые отдаленные уголки. В рамках проекта «Цифровое стойбище» телекоммуникационные вышки появились на территории еще 10 родовых угодий. Работу выполнили при поддержке компании «Самотлорнефтегаз» с актива нефтяной компании «Роснефть». Благодаря этому качественной связи обеспечены более 3700 человек. Это около 73% коренного населения региона. Теперь им доступен портал госуслуги и другие сервисы, включая новые возможности для продвижения национальных продуктов и этнотуризма. Кроме того, быстрый интернет дал возможность для реализации регионального проекта «Стойбищная школа-сад». И последнее. Югорчане смогут проверить свои знания о спорте. 4 октября пройдет всероссийская акция «Спортивный диктант». Она рассчитана на жителей старше 14 лет, включая школьников, студентов и всех, кто интересуется физической культурой. Участие предусмотрено как онлайн, так и очно. На сегодняшний день уже зарегистрировано 76 площадок общей вместимостью 3000 человек. Что касается самого теста, он содержит 25 вопросов об истории спорта, олимпийском движении, выдающихся спортсменах, национальных видах и современных достижениях. Ожидается включение еще 5 дополнительных заданий, посвященных развитию спорта в регионе и успехам местных атлетов. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: В строительном магазине «СОМ» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «СОМ». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «СОМ». Стройте с умом. Экономьте с нами.
3: Подробности у продавцов. И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
4: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
5: Лайк.
4: Общение.
5: Лайк.
4: Знания.
5: Лайк.
4: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама? Лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Югорские добровольцы наработали весомый опыт помощи СВО. Югорск модернизирует кадровый центр. В Югре активно формируют подразделения беспилотных систем. Югра создала эффективную систему гуманитарной помощи, позволяющую спасать людей даже в самых тяжелых обстоятельствах. Опыт региона, наработанный с 2014 года, стал настоящей опорой, например, для жителей Курской области, оказавшихся в беде в августе 2024. В условиях угрозы гуманитарной катастрофы именно югорская система помощи сработала быстро и четко. Все началось с решения окружного правительства и желания югорчан помогать. В Югре создали сеть пунктов сбора, продумали состав коробок добра, а еще организовали постоянные добровольческие отчисления. Работающие граждане и госслужащие перечисляют средства на содержание миссии. Это позволяет сохранять постоянную готовность к выезду. Когда беда пришла в Курскую область, на тот момент исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук сразу распорядился об участии округа в поддержке. Подоспевшая на выручку группа добровольцев вывела мирных жителей из районов, подвергавшихся обстрелам. Параллельно начали создавать единый губернаторский центр гуманитарной помощи и склад, чтобы превратить огромный поток грузов в понятную сеть. Новшеством миссии в Курской области стала служба оперативной психологической помощи и реагирования. В нее включились 67 психологов из Югры, Москвы и Санкт-Петербурга. Кадровый центр нового поколения создают в Югорске. Речь о площадке работы России на улице Ленина. Модернизация помещения идет в рамках общего обновления службы занятости Югры. Меняется не только внутреннее убранство, но и сам подход к работе. Он станет по-настоящему персональным. У каждого соискателя и работодателя будет свой консультант. Это не просто сотрудник со списком вакансий, а специалист, который разбирается в жизненной или бизнес-ситуации. Поможет с резюме, построит карьерный сценарий, подскажет, как адаптироваться на новом месте. Для удобства посетителей появится комфортная зона ожидания, переговорные комнаты, цифровые сервисы, детский уголок и доступная среда для людей с инвалидностью. А благодаря новой технической базе и выстроенным процессам время на решение вопроса заметно сократится. Ожидается, что центр начнет принимать посетителей в 2027 году. Все больше югорчан выбирают для службы по контракту подразделения беспилотных систем. И сегодня эти войска особенно востребованы. Бойцы таких подразделений выполняют задачи на значительном удалении от линии соприкосновения. А перед отправкой на передовую каждый проходит серьезную подготовку. При этом условия для контрактников очень привлекательные. В Югре самая большая первоначальная выплата – 4 миллиона 100 тысяч рублей. Кроме того, солдаты могут получить дополнительно до 500 000 рублей за уничтожение вражеской техники. Из-за лучших условий за контрактом в Югру приезжают и жители других регионов. Каждому кандидату подробно рассказывают про все гарантии. Выплаты, социальные льготы, порядок списания долгов и необходимые документы. Получить более подробную информацию можно на сайте воин86.ру либо круглосуточно по телефону горячей линии 8 800 301 68 88. В Югре цифровые технологии приходят в самые отдаленные уголки. В рамках проекта «Цифровое стойбище» телекоммуникационные вышки появились на территории еще 10 родовых угодий. Работу выполнили при поддержке компании «Самотлорнефтегаз» с актива нефтяной компании «Роснефть». Благодаря этому качественной связи обеспечены более 3700 человек. Это около 73% коренного населения региона. Теперь им доступен портал госуслуги и другие сервисы, включая новые возможности для продвижения национальных продуктов и этнотуризма. Кроме того, быстрый интернет дал возможность для реализации регионального проекта «Стойбищная школа-сад». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800

0: России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра-Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Югорские добровольцы наработали весомый опыт помощи СВО. Югорск модернизирует кадровый центр. В Югре активно формируют подразделения беспилотных систем. Югра создала эффективную систему гуманитарной помощи, позволяющую спасать людей даже в самых тяжелых обстоятельствах. Опыт региона, наработанный с 2014 года, стал настоящей опорой, например, для жителей Курской области, оказавшихся в беде в августе 2024-го. В условиях угрозы гуманитарной катастрофы именно югорская система помощи сработала быстро и четко. Все началось с решения окружного правительства и желания югорчан помогать. В Югре создали сеть пунктов сбора, продумали состав коробок добра, а еще организовали постоянные добровольческие отчисления. Работающие граждане и госслужащие перечисляют средства на содержание миссии. Это позволяет сохранять постоянную готовность к выезду. Когда беда пришла в Курскую область, на тот момент исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук сразу распорядился об участии округа в поддержке. Подоспевшая на выручку группа добровольцев вывела мирных жителей из районов, подвергавшихся обстрелам. Параллельно начали создавать единый губернаторский центр гуманитарной помощи и склад, чтобы превратить огромный поток грузов в понятную сеть. Новшеством миссии в Курской области стала служба оперативной психологической помощи и реагирования. В нее включились 67 психологов из Югры, Москвы и Санкт-Петербурга. Кадровый центр нового поколения создают в Югорске. Речь о площадке работы России на улице Ленина. Модернизация помещения идет в рамках общего обновления службы занятости Югры. Меняется не только внутреннее убранство, но и сам подход к работе. Он станет по-настоящему персональным. У каждого соискателя и работодателя будет свой консультант. Это не просто сотрудник со списком вакансий, а специалист, который разбирается в жизненной или бизнес-ситуации. Поможет с резюме, построит карьерный сценарий, подскажет, как адаптироваться на новом месте. Для удобства посетителей появится комфортная зона ожидания, переговорные комнаты, цифровые сервисы, детский уголок и доступная среда для людей с инвалидностью. А благодаря новой технической базе и выстроенным процессам время на решение вопроса заметно сократится. Ожидается, что центр начнет принимать посетителей в 2027 году. Все больше югорчан выбирают для службы по контракту подразделения беспилотных систем. И сегодня эти войска особенно востребованы. Бойцы таких подразделений выполняют задачи на значительном удалении от линии соприкосновения. А перед отправкой на передовую каждый проходит серьезную подготовку. При этом условия для контрактников очень привлекательные. В Югре самая большая первоначальная выплата – 4 100 000 рублей. Кроме того, солдаты могут получить дополнительно до 500 000 рублей за уничтожение вражеской техники. Из-за лучших условий за контрактом в Югру приезжают и жители других регионов. Каждому кандидату подробно рассказывают про все гарантии. Выплаты, социальные льготы, порядок списания долгов и необходимые документы. Получить более подробную информацию можно на сайте воин86.ру либо круглосуточно по телефону горячей линии 8 800 301 68 88. В Югре цифровые технологии приходят в самые отдаленные уголки. В рамках проекта «Цифровое стойбище» телекоммуникационные вышки появились на территории еще 10 родовых угодий. Работу выполнили при поддержке компании «Самотлорнефтегаз» с активы нефтяной компании «Роснефть». Благодаря этому качественной связи обеспечены более 3700 человек. Это около 73% коренного населения региона. Теперь им доступен портал госуслуги и другие сервисы, включая новые возможности для продвижения национальных продуктов и этнотуризма. Кроме того, быстрый интернет дал возможность для реализации регионального проекта «Стойбищная школа-сад». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция действует с 3 по 16 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте! Соберите полную систему отопления в строительном магазине «СОМ», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «СОМ». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов Ива Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН по 304-662-533-101.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
8: Wow.
7: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
10: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 10 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Югре обновили правила предоставления социальной помощи. Югорск модернизирует кадровый центр. Югорские медики выпустили первый ролик проекта «Шаги здоровья». В Югре социальные меры поддержки станут более адресными. Изменения в ряд законов внесли на заседание окружного правительства. Главная цель поправок – сделать помощь эффективнее и точнее, а также учесть особые потребности отдельных категорий граждан. Так, для многодетных семей вводятся два условия для получения дополнительных мер содействия. Все члены семьи должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно проживать в стране не менее 5 лет. Но для ряда категорий предусмотрели исключения. Это бойцы спецоперации, ветераны боевых действий, а также участники госпрограммы переселения соотечественников. Еще одно важное уточнение касается выплат семьям военнослужащих. Как отметил губернатор Руслан Кухарук, если человек уже получил средства на реабилитацию, его близкие в том же календарном году могут повторно обратиться за помощью по другим основаниям. Например, чтобы поддержать жизнедеятельность семьи или погасить задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Кадровый центр нового поколения создают в Югорске. Речь о площадке «Работа России» на улице Ленина. Модернизация помещений идет в рамках общего обновления службы занятости Югры. Меняется не только внутреннее убранство, но и сам подход к работе. Он станет по-настоящему персональным. У каждого соискателя и работодателя будет свой консультант. Это не просто сотрудник со списком вакансий, а специалист, который разбирается в жизненной или бизнес-ситуации. Поможет с резюме, построит карьерный сценарий, подскажет, как адаптироваться на новом месте. Для удобства посетителей появится комфортная зона ожидания, переговорная комната, цифровые сервисы, детский уголок и доступная среда для людей с инвалидностью. А благодаря новой технической базе и выстроенным процессам время на решение вопроса заметно сократится. Ожидается, что центр начнет принимать посетителей в 2027 году. Все больше югорчан выбирают для службы по контракту подразделения беспилотных систем. И сегодня эти войска особенно востребованы. Бойцы таких подразделений выполняют задачи на значительном удалении от линии соприкосновения. А перед отправкой на передовую каждый проходит серьезную подготовку. При этом условия для контрактников очень привлекательные. В Югре самая большая первоначальная выплата – 4 миллиона 100 тысяч рублей. Кроме того, солдаты могут получить дополнительно до 500 000 рублей за уничтожение вражеской техники. Из-за лучших условий за контрактом в Югру приезжают и жители других регионов. Каждому кандидату подробно рассказывают про все гарантии. Выплаты, социальные льготы, порядок списания долгов и необходимые документы. Получить более подробную информацию можно на сайте воин86.ру, либо круглосуточно по телефону горячей линии 8 800 301 68 88. И последнее. Проект «Шаги здоровья» продолжает вдохновлять. Его итоги за 2 дня месяца реализации подводят медики Югры. Они опубликовали первый видеодневник, в котором показывают, как забота о себе становится частью профессиональной жизни. Главные герои – те, кто каждый день спасает других, а теперь еще и осознанно заботится о собственном здоровье. На ярких и символичных кадрах сотрудники Мегионской городской больницы поднимают факел. Это не просто образ, а знак энергии, движения и внутреннего огня. А команда Кандинской районной больницы наглядно доказывает, даже при напряженном графике можно находить время, чтобы выполнить ежедневную норму шагов. Среди участников и коллектив Сургутской городской поликлиники номер 5. Медики выходят на стадион, демонстрируя спортивный дух. Он помогает не только в работе, но и в жизни. Учит собранности, выносливости и умению действовать сообща. Как отмечают организаторы, впереди новые выпуски с личными историями и маленькими победами. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Пристроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет.

0: 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Югре обновили правила предоставления социальной помощи. Югорск модернизирует кадровый центр. Югорские медики выпустили первый ролик проекта «Шаги здоровья». В Югре социальные меры поддержки станут более адресными. Изменения в ряд законов внесли на заседание окружного правительства. Главная цель поправок – сделать помощь эффективнее и точнее, а также учесть особые потребности отдельных категорий граждан. Так, для многодетных семей вводятся два условия для получения дополнительных мер содействия. Все члены семьи должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно проживать в стране не менее 5 лет. Но для ряда категорий предусмотрели исключения. Это бойцы спецоперации, ветераны боевых действий, а также участники госпрограммы переселения соотечественников. Еще одно важное уточнение касается выплат семьям военнослужащих. Как отметил губернатор Руслан Кухарук, если человек уже получил средства на реабилитацию, его близкие в том же календарном году могут повторно обратиться за помощью по другим основаниям. Например, чтобы поддержать жизнедеятельность семьи или погасить задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Кадровый центр нового поколения создают в Югорске. Речь о площадке «Работа России» на улице Ленина. Модернизация помещений идет в рамках общего обновления службы занятости Югры. Меняется не только внутреннее убранство, но и сам подход к работе. Он станет по-настоящему персональным. У каждого соискателя и работодателя будет свой консультант. Это не просто сотрудник со списком вакансий, а специалист, который разбирается в жизненной или бизнес-ситуации. Поможет с резюме, построит карьерный сценарий, подскажет, как адаптироваться на новом месте. Для удобства посетителей появится комфортная зона ожидания, переговорные комнаты, цифровые сервисы, детский уголок и доступная среда для людей с инвалидностью. А благодаря новой технической базе и выстроенным процессам время на решение вопроса заметно сократится. Ожидается, что центр начнет принимать посетителей в 2027 году. Все больше югорчан выбирают для службы по контракту подразделения беспилотных систем. И сегодня эти войска особенно востребованы. Бойцы таких подразделений выполняют задачи на значительном удалении от линии соприкосновения. А перед отправкой на передовую каждый проходит серьезную подготовку. При этом условия для контрактников очень привлекательные. В Югре самая большая первоначальная выплата – 4 миллиона 100 тысяч рублей. Кроме того, солдаты могут получить дополнительно до 500 000 рублей за уничтожение вражеской техники. Из-за лучших условий за контрактом в Югру приезжают и жители других регионов. Каждому кандидату подробно рассказывают про все гарантии. Выплаты, социальные льготы, порядок списания долгов и необходимые документы. Получить более подробную информацию можно на сайте воин86.ру, либо круглосуточно по телефону горячей линии 8 800 301 68 88. И последнее. Проект «Шаги здоровья» продолжает вдохновлять. Его итоги за 2 дня месяца реализации подводят медики Югры. Они опубликовали первый видеодневник, в котором показывают, как забота о себе становится частью профессиональной жизни. Главные герои – те, кто каждый день спасает других, а теперь еще и осознанно заботится о собственном здоровье. На ярких и символичных кадрах сотрудники Мегионской городской больницы поднимают факел. Это не просто образ, а знак энергии, движения и внутреннего огня. А команда Кандинской районной больницы наглядно доказывает, даже при напряженном графике можно находить время, чтобы выполнить ежедневную норму шагов. Среди участников и коллектив Сургутской городской поликлиники номер 5. Медики выходят на стадион, демонстрируя спортивный дух. Он помогает не только в работе, но и в жизни. Учит собранности, выносливости и умению действовать сообща. Как отмечают организаторы, впереди новые выпуски с личными историями и маленькими победами. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Программа. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре обновили правила предоставления социальной помощи. В Нижневартовске после реконструкции открыли путепровод. Югорские медики выпустили первый ролик проекта «Шаги здоровья». В Югре социальные меры поддержки станут более адресными. Изменения в ряд законов внесли на заседание окружного правительства. Главная цель поправок – сделать помощь эффективнее и точнее, а также учесть особые потребности отдельных категорий граждан. Так, для многодетных семей вводятся два условия для получения дополнительных мер содействия. Все члены семьи должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно проживать в стране не менее 5 лет. Но для ряда категорий предусмотрели исключения. Это бойцы спецоперации, ветераны боевых действия, а также участники госпрограммы переселения соотечественников. Еще одно важное уточнение касается выплат семьям военнослужащих. Как отметил губернатор Руслан Кухарук, если человек уже получил средства на реабилитацию, его близкие в том же календарном году могут повторно обратиться за помощью по другим основаниям. Например, чтобы поддержать жизнедеятельность семьи или погасить задолженность за жилищно-коммунальные услуги. В Нижневартовске открыли путепровод на восточном объезде. Его ввели со значительным опережением графика. По контракту завершение работ планировалось в декабре. Этот объект стал стратегическим элементом транспортной инфраструктуры города, напрямую влияя на безопасность и комфорт сотен тысяч жителей. Новая магистраль свяжет столицу Самотлора с другими муниципалитетами. Градоначальник Дмитрий Кущенко поблагодарил правительство округа и губернатора Руслана Кухарука за возможность реализовать важный для жителей проект. Отмечу, капитан ремонт проводился в рамках государственной программы Югры «Современная транспортная система» и муниципальной программы «Содержание дорожного хозяйства». Установившаяся в Югре дождливая погода вносит коррективы в лесопожарную обстановку. По данным на 9 утра в регионе действуют 2 возгорания. Оба в Нижневартовском районе на общей площади почти 30 гектаров. К этому часу очаги уже локализованы. Ситуация под контролем работников авиалесоохраны Югры. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Как отмечает окружной департамент недропользования и природных ресурсов, в Нижневартовском районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Введен запрет на посещение лесов. Это важная мера, она помогает не допустить новых термоточек и обезопасить людей. Сообщения о задымлении или огне в лесополосе принимаются по телефонам 8 800 194 00 или 112. И последнее. Проект «Шаги здоровья» продолжает вдохновлять. Его итоги за 2 дня месяца реализации подводят медики Югры. Они опубликовали первый видеодневник, в котором показывают, как забота о себе становится частью профессиональной жизни. Главные герои – те, кто каждый день спасает других, а теперь еще и осознанно заботятся о собственном здоровье. На ярких и символичных кадрах сотрудники Мегионской городской больницы поднимают факел. Это не просто образ, а знак энергии, движения и внутреннего огня. А команда Кандинской районной больницы наглядно доказывает, даже при напряженном графике можно находить время, чтобы выполнить ежедневную норму шагов. Среди участников и коллектив Сургутской городской поликлиники номер 5. Медики выходят на стадион, демонстрируя спортивный дух. Он помогает не только в работе, но и в жизни. Учит собранности, выносливости и умению действовать сообща. Как отмечают организаторы, впереди новые выпуски с личными историями и маленькими победами. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
6: Радио.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: В строительном магазине «Сом» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «Сом». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «Сом». Стройте с умом. Экономьте с нами.
4: Подробности у продавцов. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12.00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Нижневартовске после реконструкции открыли путепровод. Авиалесоохрана Югры взяла под контроль два пожара в Нижневартовском районе. В Ханты-Мансийск в предстоящем спортивном сезоне съедутся сильнейшие биатлонисты страны. В Нижневартовске открыли путепровод на восточном объезде. Его ввели со значительным опережением графика. По контракту завершение работ планировалось в декабре. Этот объект стал стратегическим элементом транспортной инфраструктуры города, напрямую влияя на безопасность и комфорт сотен тысяч жителей. Новая магистраль свяжет столицу Самотлора с другими муниципалитетами. Градоначальник Дмитрий Кущенко поблагодарил правительство округа и губернатора Руслана Кухарука за возможность реализовать важный для жителей проект. Отмечу, капитальный ремонт проводился в рамках государственной программы Югры «Современная транспортная система» и муниципальной программы «Содержание дорожного хозяйства». В Сургуте организовали семинар для общественных наблюдателей. Они изучают правовой статус участников избирательного процесса, разбирают проблемы, учатся реагировать на провокации и конфликты. В этом году в программу добавили новый блок противодействия фейковой информации, созданной с помощью искусственного интеллекта. Комментирует председатель общественной палаты Югры Алсу Маганова.
2: Мы показываем, какие видеоролики могут создаваться с применением искусственного интеллекта, и порой человеку, не имея практических навыков, очень сложно это все отличить. И поэтому, возвращаясь к важности роли наблюдателя на избирательном участке, это единственный свидетель того, что происходит на избирательном участке на самом деле.
1: Подобное обучение уже прошли почти 350 человек. Еще столько же планируют подготовить к 15 августа. Напомним, проект реализуется благодаря общественной палате Югры и охватит все 22 муниципалитета округа. Курсы пройдут более 2500 человек. Установившаяся в Югре дождливая погода вносит коррективы в лесопожарную обстановку. По данным, на 9 утра в регионе действуют два возгорания. Оба в Нижневартовском районе на общей площади почти 30 гектаров. К этому часу очаги уже локализованы. Ситуация под контролем работников авиалесоохраны Югры. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Как отмечает окружной департамент недропользования и природных ресурсов, в Нижневартовском районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Введен запрет на посещение лесов. Это важная мера, она помогает не допустить новых термоточек и обезопасить людей. Сообщения о задымлении или огне в лесополосе принимаются по телефонам 8 800 194 00 или 112. И последнее. Отличные новости для югорских поклонников биатлона. Исполком Союза биатлонистов России утвердил календарь соревнований сезона 2026-2027. У столицы Югры особая миссия. В Ханты-Мансийске пройдут сразу три масштабных турнира. Кубок Содружества, а также Кубок и Чемпионат России. Эти старты соберут сильнейших стреляющих лыжников страны, чтобы показать максимум скорости и точности в борьбе за медали. Для болельщиков появится уникальная возможность увидеть вживую напряженную борьбу и эмоции на трассе. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Радио Югра.
1: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть тот взгляд. Я не смогу простить тебя.

0: радио Югра. Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем, прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте! Соберите полную систему отопления в строительном магазине «Сом», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «Сом». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Ива Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой, потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция действует с 3 по 16 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
4: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

defies gravity. She's the greatest cook.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Представители профессионального сообщества «Югры» включили в обновленный состав созвездия флагманов образования России. На югорских трассах за сутки задержали 14 нетрезвых водителей. В Ханты-Мансийск в предстоящем спортивном сезоне съедутся сильнейшие биатлонисты страны. Большая профессиональная победа для «Югры». Методист Сургутской гимназии «Лаборатория Салахова» Алексей Стерхов по итогам конкурса вошел в обновленное сообщество созвездия флагманов образования президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году победителями стали 100 педагогов, управленцев и специалистов из сфер воспитания, культуры, спорта и молодежной политики из 53 регионов России. А всего поступило более 4000 заявок. Среди лучших оказался и наш земляк Алексей Стерхов. Он будет работать в направлении эксперта и сможет делиться опытом и участвовать в оценке проектов. А тем, кого включили в часть лидеры, предстоит развивать региональные сообщества и помогать в продвижении проекта «Флагманы образования». Напомню, он включен в нацпроект «Молодежь и дети» и развивается при поддержке Росмолодежи. Отмечу, Алексей Стерхов – кандидат педагогических наук, отличник просвещения Российской Федерации, почетный работник. Он является автором более 130 научных работ, победителем всероссийских и региональных конкурсов, участником Всероссийского экспертного педагогического совета при Минпросвещении и экспертом по аттестации педагогов Югры. Госавтоинспекция Югры приводит тревожную дорожную хронику. За последние сутки на югорских трассах зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 6 человек. Задержано 14 автомобилистов с признаками опьянения. Еще более 110 привлечены к ответственности за другие грубые нарушения правил. Отдельно о происшествии в Нижневартовске. Этой ночью 60-летний мужчина за рулем Форда при проезде регулируемого пешеходного перехода по улице Ленина не выбрал безопасную скорость, не учел погодные условия и допустил столкновение с Hyundai под управлением автоледи. В результате травмы получили оба водителя, а также 56-летняя пассажирка виновника автоаварии. В Сургуте организовали семинар для общественных наблюдателей. Они изучают правовой статус участников избирательного процесса, разбирают проблемы, учатся реагировать на провокации и конфликты. В этом году в программу добавили новый блок «Противодействие фейковой информации», созданный с помощью искусственного интеллекта. Комментирует председатель общественной палаты Югры Алсу Маганова.
2: Мы показываем, какие видеоролики могут создаваться с применением искусственного интеллекта, и порой человеку, не имея практических навыков, очень сложно это все отличить. И поэтому, возвращаясь к важности роли наблюдателя на избирательном участке, это единственный свидетель того, что происходит на избирательном участке на самом деле.
1: Подобное обучение уже прошли почти 350 человек. Еще столько же планируют подготовить к 15 августа. Напомним, проект реализуется благодаря общественной палате Югры и охватит все 22 муниципалитета округа. Курсы пройдут более 2500 человек. И последнее. Отличные новости для югорских поклонников биатлона. Исполком Союза биатлонистов России утвердил календарь соревнований сезона 2026-2027. У столицы Югры особая миссия. В Ханты-Мансийске пройдут сразу 3 масштабных турнира. Кубок Содружества, а также Кубок и Чемпионат России. Эти старты соберут сильнейших стреляющих лыжников страны, чтобы показать максимум скорости и точности в борьбе за медали. Для болельщиков появится уникальная возможность увидеть вживую напряженную борьбу и эмоции на трассе. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
6: Представляем новинку от суши-мастер. Трайфлы.
7: Вау!
6: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши-мастер. Все получится.
8: Скорость, которая не знает сезонов. Жара.
6: Вкус уже сегодня. Суши-мастер. Все получится.
8: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная

0: анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
2: Радио Югра.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Алло.
2: Здравствуйте. Мы предлагаем вам уникальную инвестицию. Гарантия 50% в месяц. Без риска. Минимальный взнос 50 тысяч рублей. Поторопитесь. Места ограничены.
3: Стоп. Это мошенники. Если вам обещают огромную прибыль с гарантией и нулевым риском, знайте, это невозможно. Запомните, высокая доходность – это высокий риск. Гарантий в инвестициях не бывает. Не верьте и не переводите деньги.
4: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день. В студии Антон Хмельнов. Югра укрепляет связи со стратегически важным партнером. Представители профессионального сообщества округа включили в обновленный состав созвездия флагманов образования России. На югорских трассах за сутки задержали 14 нетрезвых водителей. Югра укрепляет сотрудничество с одним из ведущих вузов России. Окружное правительство на последнем заседании одобрило соглашение с Государственным музыкально-педагогическим институтом имени Ипполитова Иванова. По словам губернатора Руслана Кухарука, это поможет развить профессиональные компетенции сотрудников учреждения культуры и образования округа, а также даст воспитанникам творческих специальностей возможность глубже осваивать выбранные направления. Партнерство особенно важно и в рамках федеральной программы «Земский работник культуры». Как отметил директор профильного регионального департамента Маргарита Козлова, муниципалитетам остро нужны преподаватели для детских школ искусств и музыкальных школ. Поэтому укрепление связи с профильным вузом – вопрос стратегический. От подготовки новых специалистов до повышения квалификации уже работающих. Помимо этого, планируется запуск современных культурно-образовательных и проектных инициатив. Большая профессиональная победа для Югры. Методист Сургутской гимназии «Лаборатория Салахова» Алексей Стерхов по итогам конкурса вошел в обновленное сообщество созвездия флагманов образования президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году победителями стали 100 педагогов, управленцев и специалистов из сфер воспитания, культуры, спорта и молодежной политики из 53 регионов России. А всего поступило более 4000 заявок. Среди лучших оказался и наш земляк Алексей Стерхов. Он будет работать в направлении эксперта и сможет делиться опытом и участвовать в оценке проектов. А тем, кого включили в часть лидеры, предстоит развивать региональные сообщества и помогать в продвижении проекта «Флагманы образования». Напомню, он включен в нацпроект «Молодежь и дети» и развивается при поддержке Росмолодежи. Отмечу, Алексей Стерхов – кандидат педагогических наук, отличник просвещения Российской Федерации, почетный работник. Он является автором более 130 научных работ, победителем всероссийских и региональных конкурсов, участником Всероссийского экспертного педагогического совета при Минпросвещении и экспертом по аттестации педагогов Югры. Госавтоинспекция Югры приводит тревожную дорожную хронику. За последние сутки на югорских трассах зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 6 человек. Задержано 14 автомобилистов с признаками опьянения. Еще более 110 привлечены к ответственности за другие грубые нарушения правил. Отдельно о происшествии в Нижневартовске. Этой ночью 60-летний мужчина за рулем Форда при проезде регулируемого пешеходного перехода по улице Ленина не выбрал безопасную скорость, не учел погодные условия и допустил столкновение с Hyundai под управлением автоледи. В результате травмы получили оба водителя, а также 56-летняя пассажирка виновника автоаварии. И последнее. Югра в преддверии нового учебного сезона присоединилась к Всероссийской горячей линии по вопросам качества и безопасности детских и школьных товаров. До 21 августа специалисты окружного Роспотребнадзора будут консультировать обратившихся в части действующих нормативных актов, устанавливающих обязательные требования к таким товарам. А еще подскажут, где окажут помощь, если права потребителя нарушены и нормы не соблюдаются. Отмечу, чтобы получить соответствующую информацию, нужно звонить в территориальный отдел Роспотребнадзора по жительства. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
5: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра укрепляет связи со стратегически важным партнером. В Кагалыме по горячим следам задержали автоугонщика. Ханты-Мансийск стал отправной точкой масштабного проекта «Литературный десант». Югра укрепляет сотрудничество с одним из ведущих вузов России. Окружное правительство на последнем заседании одобрило соглашение с Государственным музыкально-педагогическим институтом имени Ипполитова Иванова. По словам губернатора Руслана Кухарука, это поможет развить профессиональные компетенции сотрудников учреждения культуры и образования округа, а также даст воспитанникам творческих специальностей возможность глубже осваивать выбранные направления. Партнерство особенно важно и в рамках федеральной программы «Земский работник культуры». Как отметил директор профильного регионального департамента Маргарита Козлова, муниципалитетам остро нужны преподаватели для детских школ искусств и музыкальных школ. Поэтому укрепление связи с профильным вузом – вопрос стратегический. От подготовки новых специалистов до повышения квалификации уже работающих. Помимо этого, планируется запуск современных культурно-образовательных и проектных инициатив. В Кагалыме полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Все произошло стремительно. В дежурную часть ОМВД поступило сообщение от местного жителя. Он заметил машину отечественной марки, которая двигалась в сторону восточной промышленной зоны. Очевидец обратил внимание, что водитель ведет себя неадекватно. На проверку информации сразу выехал наряд ДПС. Сотрудники госавтоинспекции обнаружили разыскиваемый транспорт на кольцевой развязке. Езда сопровождалась грубыми нарушениями правил дорожного движения. В ходе преследования автомобилист не справился с управлением и врезался в бордюрное ограждение. За рулем оказался 40-летний приезжий, прибывший с целью трудоустройства. После отказа в работе мужчина употребил спиртное, заметил ладу с ключами в замке зажигания и воспользовался этим. По данному факту возбуждено уголовное дело. Автомобиль изъяли и уже вернули законному владельцу. Писатели Югры, Ямала и Тюменской области отправились из Ханты-Мансийска в литературный круиз. До 15 августа они посетят Луговской, Березовый и Приобье, где встретятся с читателями, проведут мастер-классы, автограф-сессии и презентации книг. Авторы считают такие поездки возможностью не только познакомить жителей отдаленных поселений со своим творчеством, но и самим получить новые идеи и впечатления. В этом году к программе «Литературный десант» присоединились 7 человек. Среди них председатель правления окружного союза писателей Игорь Шерманов, прозаик и драматург Ольга Милованова и лауреат премии губернатора Светлана Денисламова. Еще одна участница из Салехарда Олеся Варкентин. Она создает произведения для детей и взрослых.
2: Мне кажется, большое событие и читателей, и жителей, отдаленные поселки, и писателей, которые едут туда, взаимообмен. Вообще посмотреть, как сегодня в 21 веке вот мы по-разному живем, и как мы можем поделиться своими эмоциями, впечатлениями, историями.
1: Отмечу, проект реализуется Государственной библиотекой Югры совместно с Окружным союзом писателей России с 2014 года, а с 2025 входит в гастрольную карту Югры. И последнее. Югра в преддверии нового учебного сезона присоединилась к Всероссийской горячей линии по вопросам качества и безопасности детских и школьных товаров. До 21 августа специалисты окружного Роспотребнадзора будут консультировать обратившихся в части действующих нормативных актов, устанавливающих обязательные требования к таким товарам. А еще подскажут, где окажут помощь, если права потребителя нарушены и нормы не соблюдаются. Отмечу, чтобы получить соответствующую информацию, нужно звонить в территориальный отдел Роспотребнадзора по месту жительства. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Нашел телефон на сайте объявлений. Продавец попросил 100% предоплату на карту, потому что уезжает. Перевел. Больше он не отвечает. Телефон я так и не получил.
4: Запомните правило. Никогда не переводите 100% предоплату незнакомцу. Это огромный риск. Платите только при личной встрече. Используйте официальные способы оплаты через площадку с защитой покупателя. Используйте безопасные сделки или площадки с гарантиями. И никакой предоплаты.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. 4 проекта благоустройства в Югре признали лучшими на федеральном конкурсе. В Кагалыме по горячим следам задержали автоугонщика. Ханты-Мансийск стал отправной точкой масштабного проекта «Литературный десант». Сразу 4 инициативы Югры стали победителями 11-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Итогами в своих соцсетях поделился губернатор Руслан Кухарук. Он отметил, что Югра вновь доказала: здесь умеют слышать жителей и создавать по-настоящему удобные и красивые пространства. В числе лидеров территория долины ручьев в природном парке Самаровский Чугас в Ханты-Мансийске, а также набережная реки Канда имени Петрова в Урае. Здесь предусмотрен второй этап благоустройства. Третий фаворит – центральная площадь Суматвош в Березово, которая станет настоящим сердцем поселка. Замыкает четверку лучших общественная территория наследия Салманова в Горноправдинске. Отмечу, впереди этап реализации задуманного в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Кагалыме полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Все произошло стремительно. В дежурную часть ОМВД поступило сообщение от местного жителя. Он заметил машину отечественной марки, которая двигалась в сторону восточной промышленной зоны. Очевидец обратил внимание, что водитель ведет себя неадекватно. На проверку информации сразу выехал наряд ДПС. Сотрудники госавтоинспекции обнаружили разыскиваемый транспорт на кольцевой развязке. Езда сопровождалась грубыми нарушениями правил дорожного движения. В ходе преследования автомобилист не справился с управлением и врезался в бордюрное ограждение. За рулем оказался 40-летний приезжий, прибывший с целью трудоустройства. После отказа в работе мужчина употребил спиртное, заметил ладу с ключами в замке зажигания и воспользовался этим. По данному факту возбуждено уголовное дело. Автомобиль изъяли и уже вернули законному владельцу. Писатели Югры, Ямала и Тюменской области отправились из Ханты-Мансийска в литературный круиз. До 15 августа они посетят Луговской, Березово и Приобье, где встретятся с читателями, проведут мастер-классы, автограф-сессии и презентации книг. Авторы считают такие поездки возможностью не только познакомить жителей отдаленных поселений со своим творчеством, но и самим получить новые идеи и впечатления. В этом году к программе «Литературный десант» присоединились 7 человек. Среди них председатель правления окружного совета писателей Игорь Шерманов, прозаик и драматург Ольга Милованова и лауреат премии губернатора Светлана Денисламова. Еще одна участница из Салехарда Олеся Варкентин. Она создает произведения для детей и взрослых.
2: Мне кажется, большое событие и читателей, жителей, отдаленные поселки, и писателей, которые едут туда, взаимообмен. Вообще посмотреть, как сегодня в 21 веке вот мы по-разному живем, и как мы можем поделиться своими эмоциями, впечатлениями, историями.
1: Отмечу, проект реализуется Государственной библиотекой Югры совместно с Окружным союзом писателей России с 2014 года, а с 2025 входит в гастрольную карту Югры. И последнее. Хорошая новость для югорчан, планирующих отпуска. Минтруд опубликовал проект производственного календаря на 2027 год. В нем заложено 247 рабочих дней и 118 выходных. Соотношение точно такое же, как в текущем году. Что касается самых длительных периодов отдыха, такие каникулы традиционно приходятся на Новый год с 31 декабря по 10 января. В феврале, благодаря переносу рабочей субботы, выделено 3 дня подряд с 21 по 23. Число. Такой же период обеспечили и на 8 марта. Майские праздники традиционно разделят на 2 блока в начале месяца и вокруг Дня Победы. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция действует с 3 по 16 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательный участок будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
7: В строительном магазине «Сом» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профиль. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «Сом». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «Сом». Стройте с умом, экономьте с нами. Подробности у продавцов. Ива Дригин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
10: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук поздравил победителей 20-х всероссийских соревнований «Школа безопасности». Югра объединяет усилия в развитии бизнеса с другим регионом. Поселковые дороги Нижневартовского района заметно преображаются. В Югре чествовали победители 20-х всероссийских соревнований «Школы безопасности». Всего за звание лучших боролись более 170 ребят из 8 федеральных округов. Они продемонстрировали навыки выживания, проведения спасательных операций и командной работы. Каждая дисциплина была максимально приближена к реальным экстремальным ситуациям. Участники действовали в условиях, где от слаженности и личной собранности каждого зависел общий успех. Ученикам, отлично проявившим себя во всех испытаниях, награды вручил губернатор Югры Руслан Кухарук. Так, в младшей группе 13-14 лет лидировала команда Челябинской области. Среди старших товарищей от 15 до 17 лет лучшими признали коллектив Смоленской области. Глава региона поздравил победителей и выразил уверенность, что для многих из них эти старты станут важным шагом на пути к будущей профессии. Важный шаг для улучшения бизнес-среды. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре Ирина Каск и ее коллега из Челябинской области Александр Гончаров скрепили подписями соглашение о сотрудничестве. Документ нацелен на совместную защиту прав представителей делового сообщества и улучшение условий для ведения бизнеса в обоих регионах. На рабочей встрече стороны обсудили такие важные вопросы, как административное давление и системные препятствия, сдерживающие бизнес-потоки. Отдельно говорили о сложностях, возникающих при маркировке товаров через систему «Честный знак», а также о мерах государственной поддержки. Почти 2 километра дорог обновят за лето в Нижневартовском районе. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», чтобы сделать передвижение безопаснее и комфортнее. В Излучинске преображаются улицы строителей. Здесь уже сняли старый слой покрытия и демонтировали изношенные бордюры. Впереди укладка современного асфальта и устройство ливневой канализации. На улице энергетиков рабочие уже уложили свежее полотно, осталось нанести разметку. После этого объект ждет общественная приемка и ввод в эксплуатацию. Активно ремонтируют и проезжие части в других поселениях – в Ваховске, Вате, Покуре, Ахтиурье и Ларьяке. Там строители заменили плиты, создали новые бордюры и тротуары, заасфальтировали проезды. А в Новоаганске специалисты трудятся сразу на 3 улицах – Цветной, Нефтяников и Мира. И последнее. В Югре азарт и терпение встретились на берегу реки. 15 рыбаков из Сургута, Ханты-Мансийска, Урая, Нефтеуганска и Стрежевого 2 дня соревновались в терпении и тактике в рамках чемпионата по ловле на донную удочку. Процесс после сигнала старта длится ровно 5 часов, и результат впечатляет. К слову, во время тура рыбу хранили в береговых садках прямо в воде, а после взвешивания выпускали обратно в реку. В итоге, как сообщает Югра Мегаспорт, общий улов участников превысил 540 килограммов. Самым крупным трофеем стал ясь весом 1610 граммов. Это добыча сургутянина Артура Нурулина. Он же занял 3-е место в личном зачете. 2-е досталось Юрию Миронову. А победителем чемпионата стал Иван Богданов. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Alaska.
1: I told you, they're the best.
2: Радио Югра. Реклама.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный. Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас.
5: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
9: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица в удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте. Соберите полную систему отопления в строительном магазине «Сом», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «Сом». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Ивадригин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101.
2: Привет! Вчера нашел фотографию нашего общего друга из детства. Посмотри, это точно он? Вот ссылка.
3: Никогда не открывайте файлы от неизвестных отправителей. Не переходите по подозрительным ссылкам в мессенджерах и электронных письмах. Важно знать. Один из самых распространенных способов мошенничества – это отправка вредоносных файлов, выдаваемых за привлекательный контент, который включает в себя бесплатные игры, программы, документы, фотографии или медиафайлы. Придерживайтесь принципа нулевого доверия. Удаляйте сообщения.
4: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Главное окружное.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем. Нас ловит

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В Югре готовится вторая речная экспедиция. Участок трассы Нижневартовск-Радужный демонстрирует высокую степень готовности. Югорчанам напомнили о сроках и правилах сбора кедровой шишки. В Югре по поручению губернатора Руслана Кухрука усиливают контроль за водоемами. Причиной стала неблагоприятная экологическая обстановка в Тюменской области и аномальная жара, которая серьезно влияет на состояние акватории. Ученые Всероссийского института рыболовства и океанографии провели экспедицию по Иртышу от границы с Тюменской областью до места слияния с Обью. Замеры показали, что температура воды поднялась до 25 градусов при норме не более 20. Массовой гибели биоресурсов не зафиксировано, но местные жители отмечают, что рыба подходит ближе к берегу, ищет участки с более высоким содержанием кислорода. Чтобы оценить динамику, уже планируется повторная экспедиция от границ округа до Оби. Вместе с учеными в ней примут участие специалисты регионального природонадзора, комментирует губернатор Югры Руслан Кухарук.
2: Работу, конечно, продолжаем, коллеги. Понятно, что явление такое масштабное, но нам максимально нужно сегодня не просто осуществлять мониторинг, но и предупредить возможность наступления каких-либо отрицательных последствий. Прежде всего, конечно, для здоровья и жизни людей, которые проживают на территории Югры.
1: По словам экспертов, на питьевое водоснабжение Югры ситуация с Иртышом не влияет. Поверхностные источники используют только в Нижневартовске и Белоярском. А в остальных городах вода поступает из артезианских скважин. В Югре почти завершен капитальный ремонт участка трассы Нижневартовск-Радужный. Дорожники улучшают состояние 6-километрового проезда в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы выполняются с опережением графика. Строительная готовность достигает 94%. Завершить все планируют в октябре. После ввода в эксплуатацию водители получат комфортную магистраль. Главное изменение – количество полос движения увеличится до 4. Благодаря этому вдвое возрастет и пропускная способность. Для безопасности по оси проезжей части установлено бетонное разделительное ограждение. Кроме того, появилось 4 светофорных объекта и 420 опор наружного освещения. Сейчас подрядчик завершает установку дорожных знаков и наносит горизонтальную разметку. Любители даров Югорской тайги ждут открытия сезона заготовки кедровых орехов. Официально он стартует 25 августа. К этому времени шишки полностью поспеют и с приближением осени опадут естественным образом. Эксперты напоминают, сбор разрешен только для личных нужд, не для продажи. По правилам, опавшие плоды можно брать лишь вручную. Практически во всех лесах округа, кроме лесосеменных плантаций. Там этот промысел категорически запрещен. Также нельзя использовать колотушки и любые другие приспособления, которые могут повредить стволы и кроны деревьев. За нарушение грозит штраф до 5000 рублей, а в отдельных случаях даже уголовное наказание. Отмечу, сезон сбора кедровой шишки продлится примерно 2 месяца, до первого снега. И последнее. У югорской молодежи возрастают шансы на воплощение своих идей. Открыт прием заявок на второй сезон конкурса «Росмолодежь-гранты». Он проводится при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» и рассчитан на участников от 14 до 35 лет из России и Республики Абхазия. Победители могут получить до 1 миллиона рублей на реализацию проектов в самых разных сферах. От науки и экологии до туризма, патриотического воспитания, добровольчества, творчества и здорового образа жизни. Отмечу, прием заявок на конкурс продлится до 15 сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Вау. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
2: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра-Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что спит, существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама. Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: В строительном магазине «Сом» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «Сом». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «Сом». Стройте с умом, экономьте с нами. Подробности у продавцов. Ива Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В Югре обновили правила предоставления социальной помощи. 4 проекта благоустройства в округе признали лучшими на федеральном конкурсе. Югорские медики выпустили первый ролик проекта «Шаги здоровья». В Югре социальные меры поддержки станут более адресными. Изменения в ряд законов внесли на заседании окружного правительства. Главная цель поправок – сделать помощь эффективнее и точнее, а также учесть особые потребности отдельных категорий граждан. Для многодетных семей вводятся 2 условия для получения дополнительных мер содействия. Все члены семьи должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно проживать в стране не менее 5 лет. Но для ряда категорий предусмотрели исключения. Это бойцы спецоперации, ветераны боевых действий, а также участники госпрограммы переселения соотечественников. Еще одно важное уточнение касается выплат семьям военнослужащих. Как отметил губернатор Руслан Кухарук, если человек уже получил средства на реабилитацию, его близкие в том же календарном году могут повторно обратиться за помощью по другим основаниям. Например, чтобы поддержать жизнедеятельность семьи или погасить задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Сразу 4 инициативы Югры стали победителями 11-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Итогами в своих соцсетях поделился губернатор Руслан Кухарук. Он отметил, что Югра вновь доказала: здесь умеют слышать жителей и создавать по-настоящему удобные и красивые пространства. В числе лидеров территория долины ручьев в природном парке «Самарский Чугас» в Ханты-Мансийске, а также набережная реки Канда имени Петрова в Урае. Здесь предусмотрен 2-й этап благоустройства. Третий фаворит – центральная площадь Суматвош в Березово, которая станет настоящим сердцем поселка. Замыкает 4-ку лучших общественная территория наследия Салманова в Горноправдинске. Отмечу впереди этап реализации задуманного в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Югре почти завершен капитальный ремонт участка трассы Нижневартовск-Радужный. Дорожники улучшают состояние 6-километрового проезда в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы выполняются с опережением графика. Строительная готовность достигает 94%. Завершить все планируют в октябре. После ввода в эксплуатацию водители получат комфортную магистраль. Главное изменение – количество полос движения увеличится до 4. Благодаря этому вдвое возрастет и пропускная способность. Для безопасности по оси проезжей части установлено бетонное разделительное ограждение. Кроме того, появилось 4 светофорных объекта и 420 опор наружного освещения. Сейчас подрядчик завершает установку дорожных знаков и наносит горизонтальную разметку. И последнее. Проект «Шаги здоровья» продолжает вдохновлять. Его итоги за 2 месяца реализации подводят медики Югры. Они опубликовали первый видеодневник, в котором показывают, как забота о себе становится частью профессиональной жизни. Главные герои – те, кто каждый день спасает других, а теперь еще и осознанно заботится о собственном здоровье. На ярких и символичных кадрах сотрудники Мегионской городской больницы поднимают факел. Это не просто образ, а знак энергии, движения и внутреннего огня. А команда «Кандин» районной больницы наглядно доказывает, даже при напряженном графике можно находить время, чтобы выполнить ежедневную норму шагов. Среди участников и коллектив Сургутской городской поликлиники номер 5. Медики выходят на стадион, демонстрируя спортивный дух. Он помогает не только в работе, но и в жизни. Учит собранности, выносливости и умению действовать сообща. Как отмечают организаторы, впереди новые выпуски с личными историями и маленькими победами. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Реклама. Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
1: Лайк.
0: Общение.
1: Лайк.
0: Знания.
1: Лайк.
0: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
4: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велосипедами. Райдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33-02-52.
8: Радио.

0: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: +. Внимание! Еще одна жертва обмана. Югорчанин хотел купить автодеталь на популярном сайте объявлений. Продавец перевел общение в мессенджер, показал договор и QR-код для оплаты. Мужчина перевел 70 тысяч рублей, а аферист исчез. Объявление удалено, деньги пропали. Не повторяйте ошибок. Не переходите в сторонние чаты. Проверяйте продавца на сайте объявлений. Используйте функцию «Безопасная сделка», которая резервирует оплату до получения товара и защищает вас от мошенников. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
5: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте! Соберите полную систему отопления в строительном магазине «СОМ», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «СОМ». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Ива Дрыгин, Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама, лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
3: Дядя Игорь, вон-то тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
4: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
6: В строительном магазине «Сом» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «Сом». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «Сом». Стройте с умом, экономьте с нами. Подробности у продавцов. Ива Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-3 4662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Каждый день. Утром и вечером.
5: В жару и холод.
6: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
7: Мы здесь, мы стоим у перехода.
8: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
9: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Ехал по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Презентация через 5 минут.
7: Проспал экзамен.
8: Вот-вот опоздаю.
9: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
10: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка на окружном. Югра. Главное окружное радио.

0: зеркало, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Радио Югра.

0: радио «Югра». Главное, главное – окружное радио «Югра».
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: радио «Югра».
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.